Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела тебя.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Mm-hmm.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

0: ночи черные.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции Лидер. Сегодня буквально 2 часа у меня небольшой эфир. И хочу начать я с поздравления диджея Евгения Яковлева с юбилеем. Пожелать ей здоровья, а самое главное позитива. И мне прилетел уже заказик на песню «С днем рождения» Игоря Николаева.

Продолжается, дорогие радиослушатели, мой эфир, и специально для Волжской средней школы я ставлю школьный вальс.

Это был школьный вальс специально для Вохтомской Волжской средней школы, а 26 числа в 10:00 в Волжском доме культуры состоится праздник последнего звонка. Приглашаем всех желающих. 27 числа состоится мой творческий вечер также в Волжском доме культуры. Вас ждут интересные стихотворения, игры на народных инструментах и многое другое. Приходите, а сейчас Юрий Шатунов исполнит песню «С днем рождения».

Продолжается наш эфир, дорогие. Дорогие радиослушатели, и вы сейчас в этом убедитесь. Специальный заказ для кошки Дымки, специально для нее.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

18 часов 1 минута в городе Пенза сейчас в нашем городе. Конечно же, продолжаем. Плюс 25 градусов в нашем городе. Ну что ж, начинаем наш музыкальный марафон. В ближайшие 2 часа будем тут вместе с вами. Я радуюсь хорошей музыке. И, конечно же, в ближайшие 2 часа пробуду я. Ваш покрос, да, Белки, или Вадим Карпинский, как удобнее и проще. Полетели дальше с первым треком на нашей волне лидера, ну и наших партнерских кнопках тоже. Погнали далее. С первой композицией.

Дыр по Металлика, прозвучавшая в нашем эфире, довольно-таки интересненький трек, а мы продолжаем двигаться дальше. Спасибо за пожелание легкого эфира, Снежка, тебе, вот вижу, тут пролетело сообщение. Так, что-то у нас тут прилетело как раз-таки от Слава 60, тоже приветствуем. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Но пока что мы начинаем и двигаемся, продолжаем. Все самое интересное, вкусное, музыкальное, продолжаем марафон. Вот, ну и, конечно же, двигаться дальше под какую-нибудь хорошую музыку. Хорошо, принято, принято. Сейчас поищем. Сейчас поищем как раз эту композицию. Ой-ой-ой. Вот это у меня соскочил немножко. Сейчас найдем. Так, вот он у нас ВКонтакте. Сейчас оттуда как раз я и заберу этот трек. Как раз он выдает ВК музыку. И я, в принципе. И продолжаем дальше. Так, секундочку. Опа. Так. Секундочку буквально. О, все. Вот она. Композиция нашлась у меня. Так что, Слава 60, принимай этот трек совсем скоро, буквально через несколько секунд. Я ее уже загружаю и запускаю в прямом эфире нашей радиостанции. Погнали дальше. И это будет как раз вот Сергей Завьялов, по-моему, если не ошибаюсь. Послушаем этот трек через секунду.

Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучал. Заказик отстал. 60. Новиночка, кстати. Пролетела Сергей Завьялов, кстати. Классный трек, спасибо большое. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. Тимошей, кстати, его на ВК Музыка нашел, кстати, он там и обитал. Вот так вот оттуда я его скоммунякал. Ну, а мы тем временем продолжаем. И, конечно же, сейчас следующий трек будет от меня. Давайте послушаем.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас Милен, где-то там за горизонтами прячется. А у меня очередная новинка сейчас от Лава 60, давайте послушаем.

Ну что, дорогие друзья, вот такая вот новиночка интересненькая у нас прозвучала на наших волнах. Мы продолжаем двигаться дальше. Слава 60, спасибо тебе огромное за такие треки. Ангел Новороссия, привет тебе. Вижу, что ты забежал, как говорится, ко мне на эфирчик. Спасибо тебе огромное. Как говорится, ушки на макушке, как всегда. Ну вот. Так, ну что. Будем слушать еще одну композицию от меня. Пока у меня заявочек нету. Послушаем вот следующий трек. Это будет у нас вот такая.

Ну что, дорогие друзья, вот такой трек вот от Милен у нас прозвучал, а мы движемся далее. И Снежка решила поснежить с Миленом. Ну что ж, давайте поснежим дальше.

Ну что ж, у нас был Милен, так что это уже по заказику Снежки. Снежило тут немножко мне. Движемся дальше с очередной композицией.

Ну что ж, друзья, вот такой вот трек. Снежка продолжает снежить миленом. И очередной трек послушаем прямо сейчас.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший. Это Милен. Опять, как всегда, Снежка на красный хочет прокатиться. А вот знаете, на красный свет ехать лучше не надо. Почему? Потому что риск высоко поймать аварию, либо нарваться на штраф. Так что будьте аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения. А мы тем временем продолжим далее с очередной композицией от меня.

0: такой треканс, прозвучавший в нашем эфире, немножко я выскочил с эфирчика, бывает такое. Но ничего страшного, но я уже влетел обратно. Но сейчас мы послушаем следующий трек, точнее, «Заказик от Снежки». Вот Снежка у нас, однако, окрошки захотела. Неплохо. Можно, конечно, перекусить. Такую вот делится. Так. Погодка, конечно, позволяет как раз для этого дела. Можно и окрошечку. Можно еще что-нибудь. Ну, в общем, чего-нибудь такое. Можно так вот. Почему бы и не перекусить? Правильно, что. Хотя я уже давно перекусил. Мне спокойненько. Так что мне как бы. Уже все. Как я обычно выражаюсь, полный бак. Ну а пока давайте мы все-таки Снежку накормим окрошкой. Раз уж желает. Сейчас мы ее быстренько сварганим. Никуда не денется наша окрошка. Ведь она такая же крошка. Уже все. Стихами заговорил, скоро уже почти. Так, ну что, запускаем композицию, слушаем ваши заказики далее в нашем эфире. Так что поехали с очередной крошкой. Вот так вот.
1: По причине несовершенства взгляда в отношении...

0: Мамая, ты где?
1: Ну что, вот так вот у нас Снежка перекусила окрошечкой, а я тут вот заказик еще один пришел. Правда, я нашел его в видеоформате, ничего страшного. Но вот здесь у нас Шаман и Никита Осин, это, понимаю, будет у нас друг композиции называется. То сейчас все Шаман сам расскажет, и, конечно, клип будет звучать, но я его уже так... Смотреть не буду, а просто аудиопоток пущу с него. Так что поехали. Через пару мгновений.
2: У меня есть друг. Мы знакомы с ним вот уже 13 лет. Вместе учились в одном институте, жили в одном общежитии и буквально делили один хлеб на двоих. Шли годы, и сейчас я решил стать его продюсером. Встречайте, Никита Осин и его первый клип на песню «Друг».

0: Нужели Хасанова у нас практически дозвучала в нашем эфире.
1: Довольно интересный, кстати, трек доигрывает у нас сейчас. И вообще, по сути, очень такая вот тема, очень красивая. Спасибо большое. Так, ну что ж. Мы тем временем. Сейчас мы проверим, секундочку, этот заказ. Так, проверим. Так, все, заказик я нашел. Сейчас он прогрузится мне. Оп. Так, секундочку буквально. И вот этот трек у нас уже пойдет в эфирчик. Буквально секунду. Сейчас, секунду. Так. Так. Вот она у меня загрузилась. И давайте мы ее тоже послушаем. Эту заявочку. Сейчас. Так. Секунду. Секундочку, ребятки, девчатки. Вот уже заказик пойманный и, конечно же, отправляется в эфир. Поехали!

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот заказик у меня интересненький прозвучал. Сейчас у меня готовится еще одна композиция, еще один заказ будет от наших слушателей. Так что потихонечку-потихонечку мы двигаемся по нашим замурчательным заказам. Только так, никак иначе. Потому что очень-очень много сегодня таких интересных треков, которые присылает мне наши слушатели. Спасибо большое еще раз вам огромное за то, что вы активничаете сегодня на моем эфирчике. Так что будем потихоньку продвигаться и дальше. А дальше будем продвигаться как раз-таки еще один заказ. У меня он загружается уже. И я его также поставлю. Секундочку буквально. Опа, вот она папочка, куда мне это нужно отправить. Чтоб все это прозвучало. Через пару секунд. Оставайтесь с нами.

Ну что ж, вот так вот так у нас интересненькие два заказика прозвучали. Мы продолжаем далее. Вот так вот. А мы, конечно же, все самое интересное кайфуем, кайфуем под самую не лучшую музыку. Конечно же, ваши заказики выполняются. И, конечно, вот еще что-то прилетело. Сейчас посмотрим. От Снежки два заказа, походу, у меня тут затесался. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Так. Так, сейчас посмотрю. Если, конечно, это есть, то гляну. Посмотрю сейчас, что тут у нас выдаст. Ага. Так. Выдает мне это дело, куда меня непонятно направило. У нас целый список треков, ну, то есть нет конкретного трека, который нужно. Так, сейчас посмотрю. Еще второй. Вот, сейчас второй посмотрю. Так, это второй как раз он видеоклипом идет. Значит, его и возьму. То есть, как бы, мне поставить видеоклип, в принципе, не так уж и сложно, потому что действительно, я вот сейчас пользуюсь таким вот расширением, необычным, скажем так. В общем, конечно, рекламка. Ну, рекламку, конечно, мы ее уберем. И все это будет. Но, по крайней мере, жду еще заказики. Если будут, поставлю. А пока... Пока что давайте... Ой... Походу пародия у нас на песню «Яблоки ела». Ну, я так подозреваю, что это, скорее всего, морзилки или что-нибудь в этом духе будет. Вот, послушаем сейчас этот трек. Сейчас я его добавлю в свой плейлистик. Ну и потом уже мы его послушаем вместе с вами. И покайфуем немножко. Вот так вот скажу. И сейчас посмотрим, что там у нас. Загрузилась ли она? По идее, должна уже. Потому что интернет у меня быстрый, в отличие от других пользователей. Поэтому мне как бы проще. Поехали дальше.

Такой трек у нас прикольный, кстати, прозвучавший. Мы продолжаем далее. И сейчас следующий трек будет уже от меня. Поставлю вот такую, а уже потом посмотрим, что еще по заказам останется.

0: Такой трек у нас прозвучавший от Муби, кстати, переделанный немножко трек, потому что я его слышал в оригинале, а это чуть-чуть то ли ремикс, то ли что-то такое вот. Ну а сейчас я, конечно же, вот из кинофильма «Чебурашка» песенку «Крокодил Гена» поставлю, да-да-да, догадывайтесь, какую именно. Сегодня у нас мои коллеги. Евгений Яковлевич, юбилей, 45 лет исполнилось, да-да-да-да. Вот так вот.
1: Зайка, включи меня, пожалуйста, я скажу.
0: А, сейчас я выставлю. Вот сейчас песенку поставим, и она просит Женя как раз включить, чтобы я включил ее. Обязательно сейчас это сделаем после композиции, пока я тут подготовлю, как говорится, артиллерию заявки. Сейчас мы послушаем этот трек, пока он будет звучать. Я как раз таки все подготовлю тем временем. Ну что ж, сейчас я посмотрю, он скачался или нет, а то что-то я его не вижу. Куда он скачался-то? Эй! Что-то его не видно. Ё-моё. Куда он загрузился-то? Его не видно. А, вот он только скачался. Хорошо. Долго загружался просто. Ну ничего страшного, ну что ж, слушаем.
2: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения.

0: сожалению, день рождения только раз в году.
1: Ну, сегодня не просто день рождения, сегодня еще юбилей. Вот у меня тут как раз моя коллега все же подключилась. Женя, поздравляем тебя искренне с юбилеем, счастья, любви, здоровья и исполнением всех желаний, которые ты загадал в этот день. И пусть все самое хорошее сбывается. Женя, тебе микрофончик, и ты можешь выйти в эфирчик прямо сейчас. Так, стоп, подожди секунду, что-то не так. Почему-то не сработало. Секунду. Вот я где не поменял. Вот уже немножко, как говорится, все вроде правильно, но немножко я тут скосипурил. Вот теперь можешь говорить в эфире.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Всем огромное спасибо за поздравления моим коллегам. Да, сегодня мне, конечно, исполнилось уже 45. Как говорят, баба ягодка опять.
1: Да, именно так и было.
2: И спасибо тебе, зайка, за букет, который ты мне прислал. Он наконец-то дошел до меня.
1: Ну, еще б не дошел. Конечно, дошел.
2: И, конечно же, букет всем понравился.
1: Кстати, я думаю, ты еще сфоткай тебя, пускай мама там. Я думаю, что в группе можно будет выложить. А вот это... И пока мы давай послушаем. О, там уже группа поддержки подтянулась.
3: Что себе желаешь?
1: А мы пока движемся дальше сейчас. Женя вернется к нам чуть попозже.
2: Не, все, я уже здесь.

0: Ну что ж, друзья, вот такой вот трек у нас прозвучал в эфирчике. Мы продолжаем наш марафон. Женечка еще здесь, никуда не убежала. Вы думаете, она куда-то убежит? Нет, не отпущу. Больше того скажу, я еще принимаю звоночки. Если кто-то желает Жене поздравить лично, позвоните в прямой эфирчик. Просто нажмите на чатом, на трубочку, и я вас выведу в прямой эфир. Жень, тебе пока микрофончик.
1: Да, Вадим, ты знаешь, честно говоря, сегодня погода сегодня с утра вообще была противная.
0: Что такое с погодой у тебя там случилось с утра?
1: А сейчас к вечеру выглянуло солнышко.
0: Ну, в принципе, да, ты знаешь, у нас тоже сегодня про 2 дня солнышко. Сейчас плюс 22 градуса на наших термометрах показывает. У меня вот, по крайней мере, на 19 часов 31 минуту как раз. Вот. Так что с погодкой у нас полный зашибись.
1: А утром был вообще дождик. Думали, что вообще
0: ну, это, знаешь,
1: на улице будет.
0: Погодка, ты знаешь, она такая переменчивая, знаешь, разгулялась к вечеру немножко. Но я сегодня целый день, конечно, светило солнце. И сейчас уже пишут, что небольшая облачность все-таки есть. Уже все, солнце закрылось. Его не видно. Ну что ж, послушаем еще пока немножко музыки, потому что телефонных звоночков я не вижу, хотя я включил их. Надеюсь, они все-таки, звоночки, появятся. Но пока послушаем следующий трек, да, от меня.

Ну что, дорогие друзья, вот такого трека у нас прозвучавший. Мы продолжаем двигаться дальше. И у меня есть заказики, точнее, это аж два заказика от Оксаны Калининовой. Еще раз привет тебе, Оксан. Ты знаешь, там за стеклом ты где-то обитаешь. Вот, и я тут принимаю как раз от тебя уже два заказика. Ну, один у нас будет Никита Малинин «Котенок». Просто на эту песенку я скажу просто одно. Мяу! А вторая, конечно же, будет у нас Ирина Аллегрова «С днем рождения». Да-да-да, именно так. Так что давайте принимайте. Сначала примяучим, а потом с днюхой поздравим.

Любовь в моей жизни так называлась композиция, все это Игорь Николаев, прозвучавший чуть ранее, а также Ирина Аллегрова и Никита Малинин. Немножко там помяукал. Ну что ж, а у меня тут немножко осталось времени на то, чтобы поставить хорошую музыку, буквально 14 минут, и мы пойдем дальше по нашим трекам, так что, как говорится, поплыли.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший от меня, но мы движемся дальше по заказчикам. Вот тут опять Снежка у нас снижит Миленом. И вот послушаем как раз очередной трек от него.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек от Милены прозвучавший. Ну тут Снежка немножко Миленам снежит. Хороший, кстати, трек от него. Ну, знаете, очень много любопытненьких треков. По поводу того, что пишет тот Витя, двоечником прощения нет.

Поэтому как бы так. Ну что ж, а мы продолжаем далее. И очередная композиция будет от меня. Уже. Хотя. А. Да. Следующая композиция уже будет кофеек ставить. А я прощаюсь с вами. Услышимся, как обычно. Я так понимаю, уже чуть. Но тут по поводу тебя не слышно, я тебя увел уже там. Напиши просто в чатике тогда. Вот. На сегодня все. Всем счастливо, удачи, до встречи, пока-пока. Или же принимай микрофончик.

Да-да-да. Играйте, побеждайте. Сегодня игра «Угадай мелодия». Вот что мы поиграем. Разомнем наши мозги, а то совсем что-то они скрылись и не хотят думать. Вот. Так, ведь я без никаких сегодня заказиков. Заказики я не принимаю. Так что... И первый трек будет у нас. Ну, самое легкое будет.

Ну вот, даже и не угадали. Ладно, это будет как разминка. Вот. Так, видите, не отвлекай меня, не написюкивай ты мне в личку, а пожалуйста. Так, ну что ж. Сейчас пойдет такая борьба угадывать музыку. Так, приветствую нежного солнышка и Данчо. Спасибо вам за эфир. Большое. От меня лично. Большое спасибо. Так, ну что ж, поехали. Угадывай.

Então, no santo dia, o que tal, What? Так, я-то еще не подготовилась, а я же не взяла бумажку и ручку, чтобы записывать. Эх, память девичья. Совсем. Во. Так, все. Взяла я. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас... Я там немножечко и усложню задачку. Да-да-да. И прямо вот сейчас будет. И я точно знаю, что у Андрея очень хороший музыкальный вкус. Я знаю точно, он угадает. Ну что ж.

Ну, ё. Мне так сейчас еще больше понравилось играть. Вот так что вы уже начали угадывать. Правильно это. Игорь Корнелюк. Только не дожди, а подожди. Вот. Но все равно. Дожди. Нет. Теперь я запуталась. Правильно, Сешка. Так что тебе балл. По одному баллу Островку и Снежке. Так, далее. Ну, у меня сегодня такие легкие песенки будут. Я ж могу и посложнее. Ну что ж, дальше поехали.

0: Номер телефона.
1: Конечно. Это Ирина Круг. Кофе с телефоном. Балла дается Данчо, котику, островку, нежному солнышку. Вот как. Так. Снежка, ну ё-моё, ну нет, не Алена Рос. Так, далее поехали.

Типа, ты об этом знаешь. Я с того, как знает, что это попутчица, и правильно он угадал. Ух ты! Точно. Выиграешь. Да-да-да, это слово попутчица. Далее у нас будет... Так. Ну, немножечко посложнее. Вот. Ух. А я смотрю в оба. Кто угадает ее?

Да, это нас Маруся. Так. Да, все верно. А из какого фильма? Ладно, напомню. Борис Кузнецов, Лев Полосин, Борис. Так, Бориска. Ну вот, я не вижу конца. Борис Кузнецов. Вот. Кап-кап-кап. Маруся. И это засчитывается. Данчо пал. Да, так и Данчо узнал. Так. Я же хитрая. Я сейчас только так за этого. Во. Слушай,

Ничего себе! Так, ладно, в следующий раз я это подготовлюсь, буду минусовки больше делать, чтобы еще больше угадывали, интереснее стало вам угадывать. Так, засчитывается балл Данчо. Чего? Я читаю, читаю, Сергей, погоди. Я что-то еще баллы считаю. Ты что, ты меня тут сбиваешь? Эх. Сейчас, погодите, так, фишка. Во, все. Пошла я личку читать. А вы угадывайте следующую композицию.

Так. А трек, как называется-то? Ну, ё-моё, ну, мужчина, ё-моё. Так вы же дамам что поёте-то? Под окном. Подсказка даже. Вот. Так. Так, ну-ка. Ну вот. Вот попытаешь вас, вот вы сразу угадываете. Так, сейчас. Вот. Правильно, это божья коровка. Серенада. Далее, но это уже будет по теме Сергея 72. Он только так угадает. И на музыку опиралась на Сергея. Так, слушайте внимательно все.

Сергей только и знает. Он на моменто. Говорит, момент, я отбегу. А из какого это фильма? Ну-ка, скажите, пожалуйста. Все-таки бал достается Сергею. Сергей Купин, 8. Добрый вечер тебе. Проходи, располагайся. Давай, присоединяйся к борьбе. О, борьба-то какая идет. За музыку. Грамоты. Не прямо сегодня я вам вручу, а в ближайшие дни, ну, завтра, может, послезавтра, вот. Ну вот, видишь, Сергей, ты пошевелил мозгами и вспомнил. Так, далее.

Дома. Это фабрика. 5 минут. Ой. Фу. Сергей, неси мне попить. Я пить хочу. И поцелбастерить. Плюс 26 у меня. Жарко. Да. Так, далее. Или все-таки пойдемте-ка на. На музыкальную паузу, что ли? Вот. Я отбегу попить возьму. Так, что мы тут слушали? Какую песню угадывали? Давайте мы послушаем «Un momento».

Изверяюсь. Так. Так, чё, я ничего не поняла. Вау, мне нельзя, девушка. Лисит. А что тебе нельзя? Сто грамм и огурец. Нельзя тебе, да? Можно, можно, кофейку, можно. Но. Ты не рассказывай. Не показывай. Ну, может быть, на подъезде. Если подъезжаем, то пропишите ник свой. Вот, а то что это? Мы не знаем. Сейчас возьмем до Сергея спалим. Эх. Так, ну что ж. Далее тогда. Да. Далее тогда будет у нас. Вот. Так.

Ну, чё вы так? Нет, это у нас был Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин, а в деревне вот так. Банчал. Так. Ой. Ой, сейчас. Ой, сейчас цветочки приму. Ой, кто-то мне там цветочки подарил. Ух. Так. Вот. Так. Все, отвлеклась. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас. Вот такой.

No. Да, Снежка, мод ну никак не может спеть женским голосом, даже тремя женскими голосами. Это группа Тутси. Так. Да ладно, уже сказали, островок. И Данчо. Это Тутси. Сергей, вон, видишь, какой шустрый. Он сначала думал, потом головку почесал, вспомнил. Вот. Так. Двигаемся дальше. Дальше будет у нас... Ну вот, все верно, все правильно, я сказала, что ты головку почесал. Так, далее двигаемся.

Ну вот. Я хотела намек кинуть, сказать, ну что вот тут у нас есть тоже такая девочка грустинка, такая, как включить грустинку и все, потом у нее не выключить никак. Вот. Куда это ушла грустинка? Самок, да, все верно. Островок у нас вырывается. Так, да, это Хабиб, грустинка. А далее будет у нас... Во, что будет?

Да. Это Алексей Рыбников. Я тебе, конечно, верю. И есть заказик. Ну, я, в принципе, заказики сегодня не принимаю, но тут так попросили. Да. Сергей, ты точно бессмертный, я. То боишься, что тут Рокси у тебя увидит, уследит за тобой. А тут ты прямо так говоришь. Снежки, подари мне. Снежка, что ты там должна подарить Сергею, а? Ну-ка, давай, колись. Что-то мне стало интересно. Так что, Снежка, принимай заказик для тебя. Куда я ее?

Не то. Не то, не то. Так, куда я ее запихнула? Вот сейчас я буду грустинкой. Так, сейчас, секундочку, приветствую тебя, кто там. Кто присоединился? А, тут ты, это точно эта же песня есть. Ой. Ой-ой-ой.

0: Ай-яй-яй, как обычно, забываю кнопочку отключать. Так, пропаганда. Где это пропаганда? Нет у нас пропаганды. Так, ну что ж, далее будет у нас трек. Давайте, шевелите мозгами.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

0: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор,
1: да, да, билет мой парус. Это Андрей Миронов. Правильно. Балл дается и Сенежке, и Сергею Купину. Так что молодцы. Двигаемся. Так что песню угадать. Можно угадать, из какого фильма. Если из какого фильма, то балл увеличивается. Вот. Правила очень не тяжелые, легкие. Так, далее будет трек у нас.

Ну вот, даже не успела песня начаться. Как островок угадал. Молодец. Так. Ух ты ж. Так, вот. Двигаемся дальше. А дальше будет у нас... Ага. Поехали.

Так, погодите. Ай. Так, Сергей, Сережка, Андрей, Даниил. О, как его молодцы. Так. Давайте мы все-таки эту песню послушаем. Как на войне.

Ну, это не совсем шаман. Были Элвин и Бурундуки. Но трек был, да, шамана. Я русский, так что ответ принимается. Островка, снежки, нежного солнышка. Так. Ты. И ты. Какие вы сегодня молодцы-то. Так, далее будет у нас. Во.

Да. Да. Я раньше так не умела любить. И прошу, помоги мне. И Сергей помог, ответил. Самый шустрый, самый быстрый. Так, вот. Балла дается ему. Так, далее будет у нас...

Да, я не ангел. Снежка, все верно. Так, что ты удаляешь-то? Ну, ё-моё. Так, все-таки я заметила. Так. Ва. Снежка, не удаляй ответы свои. Так, далее будет у нас.

Да. Думаю, уже угнали девятку-то. Кто-то опоздал. Так. О, ничего себе. Ва. Правильно, это угонщица Аллегрова. Ответил Сергей. Ответил Андрей. Ответила Галя. Так, далее. Ой, я за чаем пошел. И принеси мне чай. Тьфу, блин, хотела сказать уже. Хотела поставить песню, чтоб угадали. И хотела я Сергея этим словом назвать. Блин, чуть не спалилась, а. Так. Отвечаем.

Да! Вот вообще никому не дал ответить островок Канарей. Опередил всех. Это фактор 2. Красавица. Далее.

Это точно пошла жара. Да, правильно Андрей ответил. Вот, надо же иногда и запутывать. О, какие люди! Да. Сейчас, до. Во. Так, дальше ответил правильно это. Братья Гаязовы, пошла жена. Островок, Андрей. Все верно. Так, дальше. Так. Есть. Ага, Леша, привет тебе. Проходи, располагайся. Если хочешь, ложись. Так, где свободно? Далее будет у нас...

Так, все-таки мы эту песню не угадали. Это была у нас Бритни Спирс. Голос. Так я ж могу и голос поменять. Эх. Надо было прогу все-таки включить мне. И я поменяла бы свой голос. Никто бы не узнал бы. Ну что ж, Лёша, принимай свой заказик скрипача своего.

Так, что-то у меня, походу, с интернетом. Тут пропадает звук, тут появляется. Это был заказик у нас от Алешеньки. 887. Очень рада тебя видеть. Даже и не ожидала, что... Куда ты улетел-то? Так, двигаемся дальше. Играем мы. Мы дальше играем, угадай мелодию, или будем мы просто музыку слушать, ваши заказики выполнять? Подведу такие вот итоги игры. Так, Купин 1 балл. Так, у нас нежное солнышко получает 4 балла. Так, Сергей 72, 6 балла. Так, Данчо 7 баллов. Так, Снежка, 8. Островок. Бинго! 9. Во! Побеждает у нас островок. Так что еще все впереди. Если вы молчите, значит, мы продолжаем. И далее будет у нас... Так, далее. Далее будет вот такой вот трек.

даже песня, ну, слова не зазвучали, сразу уже угадали. Да, это правильно, это демо, солнышко, нежное солнышко. Так, ну, Лёш, ну вот решила, а где спросить? Пиши ВКонтакте. Так, тут ты меня отвлекаешь от игры. Вот. Так что двигаемся дальше. Дальше будет у нас вот такой трек.

вижу. Котик поднял руку и сказал: «О, Лепс, я поднимаю руку правильно». И островок тоже правильно угадали. Так, не знаю, где одиночка. Не знаю. Так, и да, сейчас подмечу. Вот. Во. Так. Далее. Далее будет у нас.

Да. Все верно. Дарите женщинам цветы. Вот, а то тут буянят всякие мужчины. О, Снежка ж прям правильно название песни исполнительно написала. Во. Так, Снежка. Так, погодите. Так, солнышко получает балл. Солнышко. И дальше. Так. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас. Хотел даже.

Да-да-да, все верно. Это Инна Вальтер, а не Ирина Вальтер. Ладно, все-таки нежному солнышку я даю балл. Она старалась. Оставку выдаю балл и дальше. Так, далее будет у нас. Ну, сейчас тут точно в мах вы угадаете.

Да. И давайте мы ее послушаем. Пойду я все-таки еще налью водички. Тут правда жарко. Уходим на рекламную музыкальную паузу. Юрий Шатунов от Белых Роз. Те, кто угадал. Баллы получают.

Это была музыкальная пауза Юрий Шатунов от Белых Роз. Двигаемся дальше, а дальше будет у нас...

0: Я думала, что никто не угадает сразу, а тут прям вот с первых нот Андрей угадал песню комбинации. Ой, Леш, да, у тебя классный голос. Погоди-ка только. Погоди. Вот, так что балл дается Островку. Так, далее угадываем трек.
1: Струйкой дым понесло тишину.

Ты, ну это вообще, да, все верно, это группа Любэ, дается бал Снежки, Лёше бал, Алексу 887, Островку, Данчо. Да засчитала и засчитала тебе бал. Чё ты? Так, далее пошлите.

Это Афродита, Валера, прощай. Этой песни не было, как я помню. Сегодня она еще не звучала. Так, что у нас полчаса осталось? А музыка еще есть? Вообще офигела. Пришел меня послушать. Говорит, пойду-ка я накачу и увернусь. Офигеть. Балл дается островку и нежному солнышку. Так, далее.

Да, это Михаил Шафутинский. Как есть такой прикол? Так, сейчас. Сейчас я добавлю. 12. Так, как прикол был. Я заказываю у кита песню. Песню мною записана, сделана песня, я ее на волны залила, он ставит совершенно другую. Так, сейчас. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас я вам даже ее покажу песню. Так, куда я ее запихнула? Пойду-ка я вот сюда. Сейчас, секундочку. Так, гурманы. Во. Это мы не угадываем. Это музыкальная пауза. Я поставлю свою песенку, которую я вот на днях написала.

Ну и ты еще была такая маленькая музыкальная пауза. Так, это двигаемся дальше. А дальше будет у нас... Так, да... Давайте угадаем вот такую композицию.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

0: сидела, ждала, ждала, ждала, ждала, когда же кто-то ответит, да? А Снежка разы угадала, да, это из бриллиантовой руки. Юрий Никулин, если б я был султан, то что ты дерешься-то? Бери, бери свой заказик, бери.
1: Пришла бы

0: Это был заказик от Алекса 887. Так, двигаемся. 15 минут осталось до окончания моего эфира. Так. Ну, поиграем еще чуть-чуть. Пару песен и уже точные результаты я вам скажу. Так, и это будет у нас песенка.
1: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привез.

Да-да-да. Что я имела в виду? Это несчастный случай. Принимается... засчитывается бал Данчо и Снежки. Так, далее песенка будет у нас...

Да-да-да, все верно. Это Татьяна Куртукова, Алешенька. Балл сдается островку. Ничего себе. И танцуют все. И Данчо. Данчо, ты гоняет островка. Ого, какие шустрые. Друг другу подсказывают, подсказывают. Так. Так, ну что же, далее, может быть, угадаем мы вот так.

Это был у нас секс-рефлекс Аркадиас, которого так Снежка и не угадала. Она знает, что он мой любимчик. Так, ну что же, подводим мы итоги. И... Купин 1 балл, Сергей 6 баллов, Нежное солнышко 6, Снежка 13 баллов. Так, Снежка, Снежка. Данчо 15 баллов. Островок тоже 15 баллов. Так что первое место они так разделяют. Но все-таки я еще одну песню поставлю. Может, кто и угадает. Это уже Данчо и Островок. Так, ну что ж такое? Тьфу ты, блин! Так, сейчас никто не участвует, только Данчо и Островок. Потому что бал разыгрывается. Кто же получит первое место? А то как бы не хотелось бы это место разделять. Так.

Снежки! Ух ты, какие вы молодцы! Какого смайлика нету? Фигушки, да, нету фигушки. Надо попросить Волнолис, чтобы они нарисовали вам фигушку. Так что завтра, ну или послезавтра точно, грамоты я всем вручу. На островок сбегаю, вручу Андрею грамоту. Так что Купин Сергей, 1 балл. Алекс, 887, 1 балл. Нежное солнышко, 13. Сергей, 72. Так, 6 баллов. Так что я тут кое-что придумала. Так что на следующий эфир еще что-нибудь поиграем во что-нибудь. И прозвучит заключительный трек от меня. И спасибо, кто был со мной. И спасибо за игру. Спасибо за участие. Вы все молодцы. Всем пока-пока. Не люби меня.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чай, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат нас можете найти на МП, он там внутри, и название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авусти.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
4: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе быстрее прибеги, и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
8: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на Радио Лидер. Отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Лех 87, принимайте ваш музыкальный заказ.

моя машина, в ней она. Над домами пьяная луна. Выстрелы взорвали тишину. Страх застукал здесь ее одну.

в газетах утром между тем в подворотне найден бизнесмен. Много ран, смертельных пулевых, все идут, рассказывают.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: Джей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Аиды Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

Диджей Данчо, Островок 123. Принимайте ваш музыкальный заказ, а заказ будет от слушательницы Алинка.

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, вот такой вот дает.
1: Аннушка, удачи, принимайте ваш музыкальный заказ.

Трек прозвучал также для радиослушательницы Валерия на Радио Лидер. Ну а далее прозвучит группа «Дилижанс» «Свадебная». Для Сергея Беляева 48 и Снежаночки Черновой, город Тверь.

Рафаэлка, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Сергей Беляев, 48, Аннушка Дачушки. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России. Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они, а после всего

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.

0: Яндекс Такси, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Алинка, Аннушка, удачи, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Анька!

На ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Ну а далее прозвучит мой стих на радио Лидер.
1: Ты такой хороший, славный, милый, в тебе много света и тепла. Я боюсь пока в тебя влюбиться, думаю, что ты предашь меня. И закончится печально сказка, я не буду верить больше никому. Ты же знаешь, что такое, милый, на земле остаться одному.
0: Ну а далее прозвучит композиция от «Кофеёк» на радио.
2: Вечер тих, да ну и пусть! Я...

0: Спасибо.
1: Это был кавер от диджея Данчо на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на Радио Лидер. Ровно в 22:00.

мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взглянул.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.